0: ментавирус и Эбола.
1: Это регион, который теплеет быстрее всего по сравнению с остальной Европой. То есть скорости вообще сопоставимы с Арктикой.
2: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё.фм.
1: Шоу-біз.
2: Шоу-біз.
3: На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Выступ гурта Кэтсай стаў адным з галоўных момантаў цырымоніі American Music Awards у Лас-Вегасе. Калектыў прадставіў каляровы і дынамічны нумар з песняй «Pinky Up», яркую тэатральную пастаноўку ў стылі гіпер-поп і ADM. Выступленне прайшло ў дэкарацыях імправізаванай шайнай прасторы, дзе ўсё было выканана ў ружовых колерах, а ўдзельніцы гурта з'явіліся на сцэне з вялікім ружовым плюшавым мядзведзем. Неўзабаве пасля выступу Кэтсай атрымалі ўзнагароду як лепшы новы артыст. У сваёй прамове удзельніцы падзякавалі фанатам і адзначылі, што для іх важна прадстаўляць разнастайнасць і культурную ідэнтычнасць. Актрыса і тэлезорка Ліза Рына заявіла, што не падтрымлівае ўдзел рэаліці-зоркі Спенсера Прата ў выбарах мэра Лос-Анджэлеса. Сваё меркаванне яна выказала на чырвонай дарожцы American Music Awards у Лас-Вегасе ў размове з журналістамі. Рына адзначыла, што пакуль не вызначылася з падтрымкай у выбарах, але выступіла супраць таго, каб у палітыку ішлі прадстаўнікі рэаліці-тэлебачання. Яна падкрэсліла, што гэта ўжо праходзілі, згадаў прыклад Дональда Трампа, чый палітычны рост пачаўся пасля ўдзелу ў шоу «The Apprentice». Ліза Рына найбольш вядомая па ролі Білі Рэджерс у серыялі «Мелроз Плейс», а таксама як адна з удзельніц мыльнай оперы «Дні нашага жыцця». Акрамя таго, яна здымалася ў рэаліці-шоу «Сапраўдная хатняя гаспадыня Беверлі-Хілз». Актрыса дадала, што Лос-Анджэлесу патрэбны кіраўнік з палітычным досведам, а не чарговая тэлезорка, і адзначыла, што горад павінен выбіраць сярод кандыдатаў з рэальным досведам кіравання. У Злучаных Штатах ва ўзросце 95 гадоў памёр легендарны джазавы музыка Соні Ролінс, адзін з самых уплывовых тэнравых саксафаністаў у гісторыі джаза. Пра смерць артыста паведаміла яго сям'я. Ролінс стаў вядомым яшчэ ў 50-х гадах мінулага стагоддзя і лічыўся адным з галоўных наватараў джазу нароўні з Джонам Колтрэйнам. Ён стварыў такія знакамітыя кампазіцыі, як «Колео» і «Доксі», а за сваю кар'еру атрымаў прэмію «Грэмі» за ўнёсак у музыку, нацыянальны медаль мастацтва ў Злучаных Штатаў і ўзнагароду «Кеннеді Цэнтр Аўнорс». Вы слухалі навіны шоу-бізу? Заставайцеся на Еўрарадыё.
4: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Успышка хантавіруса і трывожная сітуацыя з ліхаманкай Эбола – праблемы, якія яшчэ да нядаўняга часу падаваліся беларусам зусім далёкімі.
5: Спецыялісты адзначаюць, што праз глабальнае пацяпленне клімату інфекцыі, якія раней былі ўласцівыя субтропікам, паволі перабіраюцца ў нашыя ўмераныя шыроты.
4: Як менавіта апошнія успышкі паўднёвых хваробаў звязаныя са змяненнем клімату і ці варта ўжо непакоіцца беларусам?
5: На гэтае пытанне адказала кандыдатка геаграфічных навук, экспертка па пытаннях клімату з альянсу «Зялёная Беларусь» Ганна Скрыган.
4: Паслухаем.
6: Во-первых, пацяпленне клімата вызывает изменения, так сказать, ареалов обитания всех патогенных микроорганизмов. То есть это Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что из-за потепления климата смещаются к северу не только природные зоны, но и за ними идут возбудители инфекционных заболеваний. И по всем прогнозам Всемирной организации здравоохранения будет рост таких инфекционных заболеваний в нетипичных для этого широтах, да, то есть то, что те инфекции, которые раньше были характерны для субтропиков, они начнут появляться у нас в умеренных широтах. Ну, потому что здесь стало теплее. ВОЗ все время это обозначало как проблему, потому что у нас жителей нету к этим патогенам какого-то иммунитета, потому что мы никогда только в поездках сталкивались с этими. И, конечно, это можно решить проблему с помощью вакцинации. Но опять-таки это упирается в вопрос денег. То есть богатые страны могут изменения распространения инфекционных заболеваний каким-то или там паразитарных заболеваний, которые связаны с какими-то паразитами, которых раньше у нас вообще не было ни под каким предлогом, могут это как-то скоординировать, уменьшить и так далее. А вот там, где нельзя будет финансово позволить себе вот эту тотальную вакцинацию, в тех странах будут, в бедных странах, соответственно, будут проблемы. Это первый аспект. Второй аспект – изменяется активность тех паразитов и инфекций, которые у нас уже есть. Вот возьмем тех же клещей, которые из-за того, что климат теплеет, они становятся активными чуть ли не в течение года. И так как зимы теплые, нет морозов, то есть, в принципе, уменьшение популяции за счет там, того, что кто-то из них не доживает до весны, не происходит. То есть второй аспект – это вспышки уже имеющихся инфекционных заболеваний на данной территории, которые связаны, что все вот эти вредные организмы, все инфекции любят, чтобы было тепло и влажно. И вот с потеплением климата они как раз такой вот момент у себя получают. Это второй аспект. Третий аспект, который может быть связан с изменением климата, это высвобождение законсервированных микроорганизмов. Имеется в виду, что если начинается интенсивное таяние ледников или интенсивное таяние вечной мерзлоты, то наружу могут выходить и оттаивать те микроорганизмы, которые там заключены. Но они могут быть по своему свойству, характеристикам быть, собственно, безвредными изначально, но опять-таки, так как мы с ними не соприкасались там, в течение нескольких тысяч лет, у нас может не быть к ним иммунитета, и это может представлять собой проблему. Такие статьи публиковались на предмет исследования ледникового керна в Антарктиде уже сколько-то лет тому, да, потому что там было интересно посмотреть на эту жизнь во льду и подо льдом. Были обнаружены микроорганизмы, и уже при начальных стадиях исследования, уже, наверное, порядочно, там больше 10 лет назад, была зафиксирована вот такая возможность превращения их в потенциальные угрозы инфекционных заболеваний для современного человечества из-за того, что мы с ними давно не соприкасались, а их в другой среде и не было. Ну и четвертый аспект, который бы я обозначила, это специфик распространения пандемии, связанного в том числе со спецификой коммуникации и жизни современного человечества. То есть совершенно недавно я прочитала статью о том, это исследование ковида, и оказалось, что Испания, изоляция тотальная, в отличие от Белоруссии, и оказалось, что 15 человек в одном доме заразились из-за вентиляции, да, то есть у них была вот такая общая вентиляция вертикальная в ваннах, такая же, как и у нас. И если до ковида думали, что это невозможно, то вот этот вот случай доказал, что это в принципе вероятно. И примерно по той же причине возникают проблемы легионеров и проблемы с вирусами на круизных лайнерах и вообще в таких замкнутых пространствах. И так и в больнице такое тоже бывает, когда патоген попадает в систему вентиляции и быстро разносится в сообществе, а сообщество замкнуто, ни с самолета, там, ни с корабля некуда деться, и практически все сразу, даже соблюдая какой-то гигиенический режим, но все находятся под каким-то риском. То есть, пандемия ковида тоже показала, что организовать вот это вот тотальное ограничение, тотальный такой локдаун, возможно, это тогда должно стать все буквально, да? Вот, то есть самолеты не летать, люди из дома не выходить, при этом там еще теперь добавим, что делать с вентиляцией. То есть это четвертый фактор, то есть ритм и способ жизни современного человечества, который позволяет микроорганизмов и пандемии распространяться очень быстро.
5: Якія хваробы чакаюць беларусаў?
4: Адказвае Ганна Скрыган.
6: Беларусь – это часть центрально-восточной Европы, и эта часть вместе со странами Балтии, вместе с Польшей, на континентальной Европе самый быстрый рост среднегодовой температуры. То есть это регион, который теплеет быстрее всего по сравнению с остальной Европой. То есть скорости вообще сопоставимы с Арктикой. То есть вот это наше срединное центральное положение в Европе нас на самом деле не спасает. Второе, что следует отметить, что в Беларуси фиксируются уже необычные паразитарные инфекционные заболевания. И если они раньше были связаны с тем, что человек съездил и неудачно отдохнул, например, посидев на песочке без защиты, на песочке там в Индии, к нему залез какой-нибудь паразит, и притом поэтому ему пришлось спасать, вот, то сейчас этими заболеваниями, слава богу, их только там какие-то считанные случаи, но их уже можно, вот эти непривычные паразитарные инфекционные заболевания, непривычные с точки зрения, не характерные для Беларуси, можно получить и в Беларуси тоже. То есть на самом деле нам скоро надо будет себя вести так же осторожно, как мы себя ведем осторожно на отдыхе в экзотических странах. Там не пить сырую воду, там не садиться там, или на пляж без покрывала, или на песочек, или еще там что-то. То есть вот таким вот образом. То, что происходит с клещами, я думаю, что уже все белорусы заметили. То есть еще травы толком нету, а клещи уже есть. Они активизировались, и отмечается в Беларуси, что они практически полный год активны. И связано это в том числе с тем, что теплые зимы, и вот они, если раньше было каких-то два пика, там весной и осенью, то теперь клещи активны постоянно. И это тоже вот последствия такого климатического изменения. Что еще? Появилось очень много вредителей сельскохозяйственных, которые раньше были нехарактерны, и лесные вредители. Например, вот эта вот каштановая мушка, которая у нас раньше и не было, но которая безжалостно съедала каштаны в Киеве, теперь стала нашим привычным спутником в городах и тоже оказывает свое вот такое вот негативное воздействие на зеленое насаждение города. Ну и как приспосабливаться, то есть если мы говорим о каком-то личном уровне человека, то скоро мы столкнемся с необходимостью вакцинации, к этому надо относиться серьезно, да, с необходимостью там осторожности, вот такой, как мы обычно на отдыхе в таких экзотических странах используем. А если говорим о лесном и сельском хозяйстве, то, по всей видимости, надо будет менять вот эту вот обработку инсектицидную, которая связана с борьбой с такими вредными насекомыми, уничтожающими леса, либо наш урожай.
5: Гэта была экспертка па пытаннях клімату Ганна Скрыган, якая распавяла, як глабальнае змяненне клімату можа паўплываць на здароўе беларусаў.
4: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
5: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
4: А сённяшні выпуск скончаны.
5: Беражыце сябе.
4: Пачуемся.

0: Раніца з рацыяй.
1: Доброго дня вам жадаю. Так само зараз до 8 Беларусі, до 7 Польши. Докладно застається полгодины. Розповідаю про надвор, який трошки міняється в нашому поміжному регіоні. Покольки знаходимося ми зараз у зоні прохолодного полуночно-європейського циклону, який несе з собою відчувальне похолодання, місцями дожди та моцний паривистий ветер. Температура повітря сьогодні у день чекається плюс 17-19, зараз плюс 14 у Лиді, 15 у Гародні, 16 у Белостоку, 17 Берасте. Полночно-заходний ветер с порывами. У многих районах на ВТД 15-27 метров за секунду. Ён зробить поветра холоднейшим и отчуваться будет температура поветра, як нижайшая чымсьці на термометрах. Таму, калі вось скажу я вам, что температура поветра такая и такая, вам отчувается, что на улице холодней, ведайте. Это все из-за ветра, який зараз так само шчыруя у нашем помежжі. Атмосферный тиск ля нормы ён будзе повышацца, але зусім нязначна.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Цены на нерухомость в Беларуси бьют рекорды. Поводле данных RealtBuy, средний кошт квадрата у Витебску склал 1020 доляров, и это самые высокие цены за опошние 10 годов. При этом постане на початок 22-го года метр у этом областном центре каштовал 620 доляров. Только за опошний год цена за квадрат у Витебску у доляровым вымерение выросла амаль на чверть. При этом Витебск традиционно является самым данным сярод областных Центральный. Литва вяде со злучанными штатами перамовы про транзит белорусского калию, однако еще год протягнуть денежек санкции ЕС на этой поставке. Так министр замежных справ Литвы Кястутис Будрис прокомментовал известки про неофициальный лист Державного департамента США. Ранее поведомлялось, что злучанные штаты пропоновали Литве, Польше до Украины снять санкции с поставок белорусских калийных угноений и пролоббировать снять тех этих санкций у Евразвязи. При этом Будрис подкреслил, что решение про санкции было не на уровне одной державы, яго прымаў Европейский звяз. Польская транспортная галіна переживает один из найтяжейших периодов за апошнія годы. Як пиша Жэч Пасполіта, только у первом квартале дзейнасць спынілі 1234 транспортные компании, амаль столькі ж, колькі за увесь минулый год. У Ассоциации международных автоперевозчиков Польши отзначают, что ситуация у галіне протягивая погаршаться, калі раней основной проблемой была война в Украине, то теперь моцный удар по рынку наносит нестабильность на Близким Усходе и за поволение европейской экономики. Эксперты попереживают, опыт на транспортные послухи у Европы падая, а на рынку поустала празмерная культость перевозчиков. У вынику компании вымушенная жестко змагаться за контракты и снижать цены. Белорусский бизнесмен стал спонсором чемпионату света по хоккею в Швейцарии. Компания «ШТМ Плюс», якой володая белорусский бизнесмен Константин Шавель, стала спонсором чемпионату света по хоккею 2026, який проходит этими днями в Швейцарии. У Константина Шавеля, який уваходит у топ-100 поспяховых бизнесменов Беларуси 25-го года, есть так само буйный бизнес у России. Але у Швейцарии его бренд «Патрон» представляют не белорусская и российская компания, а казахстанская дачная компания «ШТМ Плюс» из Астаны. Хотя сборная Казахстана не выступает в Швейцарии. «Патрон» является партнером Международной федерации хоккея на лёде уже 10 годов. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотые 64 гроши, евро 4 злотые 23 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 75 копеек, евро 3 рубли 20 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 57 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: 8:20 у Беларусі, 7:20 гадзіння паказваюць у Польшчы. Мы закранаем чарговую тэму, дакладней чарговае пытанне, яно таксама эканамічнае. Пытанне такое: чаму беларускі лён цяжэй стала вырошчваць? Адказ глабальны, на каго ўплываюць змены клімату. Лета гарачэй, больш сухое, беларускі лён не любіць такое надвор'е. Ці задаваліся вы пытаннем, пра якое глабальнае пацяпленне звычайна кажуць кліматолагі, калі на вуліцы то цёпла, то холадна. Пра гэта далей гутарам з Ганнай Скрыганам, кандыдатам геаграфічных навук, адмыслоўцам, кліматолагам. Тут і пра лён, і пра тое, якія змены ў клімаце ўжо зараз мы адчуваем.
1: Што мы наблюдаем в последнія годы? Што даже если погода прохладная, осадков нет. Вот эта вот весна, она тоже была такая, какая была, но ведь недобор по осадкам уже произошел. Гидрологи посчитали, для территории Польши уже не добрали 75%. Было много снега, была хорошая зима, была надежда на воду в реках, то есть еще май, еще ничего не началось, а уже всерьез поднимаются разговоры о гидрологической засухе и о том, что это большая проблема. Это касается западной части Беларуси тоже. То, что реки Беларуси тоже имеют необычно низкий уровень воды, было отмечено на всех уровнях и даже президентом в прошлом году. То есть это действительно проблема. При этом июнь обещают прохладным. Вот это связано тоже с тем, какие воздушные массы и с какими характеристиками они приходят. То есть они уже не такие. Еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся, это смерчи. Конечно, мы не дождемся таких типичных торнадо, как в Америке, но из-за того, что погода меняется быстро, это значит, приходят воздушные массы с другими характеристиками. Они не постепенно перемещают то, что было раньше, а сразу и резко. И вот эти воздушные массы с разными характеристиками вступают в контакт между собой. Именно это является причиной образования локальных смерчей и шквалистых усилений ветра. Понятно, что это все носит очень локальный характер. Расстояние, которое смерч проходит, оно редко превышает там пару километров, то есть это исчисляется сотнями метров. И ширина этой полосы прохождения тоже не широкая. Но предсказать конкретное место, где это пройдет, ну то есть я имею в виду то, что хотят услышать люди, что вот это случится там с 9 утра до 10 утра в районе деревни там, ну скажем, Антоновка или еще какая-нибудь, и что будьте готовы защитить свои там теплицы, урожаи. К сожалению, вот до такой степени детализации мы предсказать появление этих неблагоприятных погодных явлений не можем. Именно поэтому они и являются неблагоприятными.
0: Ну да, і яшчэ ж такія рэчы ўплываюць на штодзённае жыццё і на эканоміку людзей. Вось пра што я тут думаю. Так, умоўна кажучы, будзе гарачэй, трэба будзе выкарыстоўваць кандыцыянеры, адпаведна, гэтыя кандыцыянеры бяруць электрычнасць, больш выдатку, ну і адпаведна, меншы, умоўна кажучы, бюджэт гадавы чалавека кожнага.
1: Да, вы абсалютна правы. Сначала, когда было потепление климата для наших широт, для умеренных широт, где основной расход топливных ресурсов идёт на отопление, то была такая мысль, что сократится отопительный период, уменьшится расчетная температура, это позволит сберегать энергоресурсы. Однако оказалось, что это обманчивое представление, что это сработает пару лет, а потом из-за того, что будет жаркая очень погода, людям потребуются кондиционеры. Кондиционеры работают на электричестве, электричество вырабатывается на тех же теплоэлектростанциях. То есть, во-первых, мы совершенно не сэкономим на использовании топлива и не сократим выбросы парниковых газов. А во-вторых, это действительно почти круглосуточная работа, это дополнительные выдатки, то есть это дополнительные расходы конкретного каждого домохозяйства. Это первое. А вот второе, на что бы я хотела обратить внимание, что на самом деле вот те культуры сельхозхозяйственные, которые мы привыкли выращивать, они тоже имеют ограничения по температурным показателям, то есть для них характерны температурные оптимумы. И это уже очевидно для льна. Например, да, который любит прохладное лето, прохладную погоду, и все уже знают, что ареал выращивания льна приходится смещать далеко на север к Беларуси, и это вообще не гарантирует урожаев. Но вот недавно я сама узнала, что и клубника, наша любимая клубника, она тоже имеет ограничения температурные. При высокой температуре температуре снижается ее урожайность, и есть совет ее обрабатывать каолином, который вот позволяет уменьшить этот температурный шок, повысить урожайность. То есть на самом деле вот это изменение погоды требует вот такой постоянного режима погоды летнего, то есть то, что климатом называют, требует изменения нашего образа жизни во всех сферах, не только в энергетике, не только быть осторожным и беречь себя, я имею в виду о здоровье в жаркие волны жары, ну и вообще всего того, чем мы привыкли заниматься летом.
2: Только негативные такие наступства, скажем так, изменения климата не суть, можем нечто позитивное знайти. Ну, не веду, меньше одень не треба куплять себе на лето.
1: Но не на самом там... деле, не на лето. На самом деле, больше всего теплеет климат зимой. В этом году, когда установилась холодная погода, я разговариваю с людьми, они сказали, да вроде так, это ж нормально, и снег, и наконец-то зима как зима. Он говорит, ты знаешь, у меня уже давно нету куртки теплой. Какой мне смысл покупать? Хорошо, что вот я катаюсь на лыжах, и есть вот какую-то спортивную лыжную.
2: Альбо боты так само часами бывает такое, что боты мы не рыхтуем, ну уже зимовые такие.
1: Да. Я согласна, и вот это же шутка шутками, но это одна из причин, почему нужно переезжать в теплый климат, что у тебя резко сокращаются расходы на одежду, потому что зимняя одежда, она требует расходов. В сельском хозяйстве можно посмотреть о том, что если мы удачно адаптируемся, то мы можем выращивать другие культуры. Конечно, очень жалко нашей национальной культуры льна, но, с другой стороны, Беларуси никогда не удавалось выращивать качественные твердые сорта пшеницы. Теперь у нас появляется такой шанс, мы можем увеличивать посадки других культур и так далее. То есть какие-то моменты действительно есть.
0: І таксама па дадзеных сусветнай метэаралагічнай арганізацыі перыяд з 2015 па 2025 гады афіцыйна прызнаныя самымі спякотнымі 11 гадамі ў гісторыі назіранняў. Наперадзе лета 2026 года сіноптыкі таксама кажуць, што яно будзе дастаткова гарачым, асабліва ліпень ды жнівень.
3: Радыё Рацыя.

0: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
1: І таксама далей працягваем наш эфір. Зараз 10 хвілін застаецца да 9 Беларусі, да 8 у Польшчы. Купалля, падтрымка палітвязняў, супраца з беларускімі дыяспарамі ў іншых краінах. Такія тэмы нумар 1 зараз застаюцца для прадстаўнікоў беларускай супольнасці ў Італіі. Усе падрабязнасці нам распавядае Кацярына Бранскія.
2: На данный момент у нас готовятся некоторые культурные проекты, также, как насчет, например, Купали в основном, и также и другие мероприятия, которые обсуждаются, но пока что ничего еще не известно, когда это все будет.
3: А на чем полягают эти встречи белорусов зараз в вашей стране? Как выглядят эти неформальные встречи?
2: Ну, в основном мы обсуждаем онлайн или через какие-то другие соцсети, поскольку мы не все вместе. В разных, находимся в разных городах, очень даже далеко. Поэтому в основном общаемся через и встречаемся через онлайн, как Zoom.
3: Коли мы кажем про встречи, то кто до вас доезжает? Есть такие тематичные, культурнические, политичные, может, акции ладите?
2: Приезжают и белорусские люди. Вот, например, мы раньше открыли во Флоренции Шедлер и центр для культурных мероприятий. И в этом участвовала даже Светлана Тихановская в открытии. А также днем участвовали даже политические силы, как, например, Пина Печерна, которая возглавляет вице-президента Европейского парламента. Также Марко Ломбарди, сенатор итальянский. Поэтому есть и итальянские гости, также и белорусские. Был еще один историк, я вот не помню имя, забыла, сейчас мне не приходит в голову, где он презентовал свою книгу именно в этом центре, которая открылась недавно.
3: Чи доезжают до вас так само представники с инших белорусских диаспор?
2: Но об этом больше знает представительница нашей ассоциации Юлия Юхно, поскольку она этим занимается. Ну да, приезжают. Например, вот этот вот Шетлер, который мы открыли, мы не только приглашаем людей, которые были в тюрьмах, но также приглашаем людей, которые нуждаются просто в помощи, например, в помощи в документах или в интеграции. Поэтому оно открыто для всех белорусов.
3: Чи вздумается у вас зараз, до прикладу, тема с политвязнями, чи допомагаете вы неким чином им, насколько я веду, что прималися политвязни в вашей краине?
2: Меньше происходит, но думаю, тут да. Хотя мы все прекрасно знаем, что это опасно, потому что мы не хотим никого ставить перед угрозами, поэтому очень такое тяжело, я думаю.
1: І нашу суразмоўцу Кацярына Бранскі дадае, што для беларусаў Італіі зараз вельмі важна працягваць трэк дапамогі беларускім палітвязням, у тым ліку іх рэабілітацыю пасля грузняволенняў ды катаванняў.
0: Радыёрацыя. Мы разам.

0: Радіорація.
1: Грузинская гостепримальня демонструют именно батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей стране.
0: Рация.ком.

РСП, разбитое сердце пацана на хвалях белорусского радио рация. Ну а я обоцал рассказать, что чакая Беларусь ближайшими днями у плане надворья. Так вось, поводле синоптиков, вось завтра и послезавтра, 28 и 29 травня, на умовах надворья у Беларуси отобьется уплыв фронтальных поделов и холодных поветренных масс с полночи Европы. Чакается похмурное с прояснениями надворья. У четвер 28 травня на большей части территории Беларуси дожди. Ветер полночно-заходний порывистый. Ночью местами, а днем у многих районах моцный порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 3 до 9, а максимальная днем от 10 до 17 тепла. По полудневым заходе Беларуси местами до плюс 19. У пятницу 29 травня на большей части территории краины короткочасовые дожди. Ветер полночно-заходний порывистый. Ночью местами по полночным заходе, а днем у многих районах моцный порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 2 до 8, а максимальная днем от 9 по полночи до 19 тепла по полдневым заходе республики.

Россия может повторить массированный удар по Украине через тыдень. На реабилитацию Александра Милинкевича за сутки собрали две третины необходимой суммы. Кристина Тимановская будет вести спортовую рубрику на Белсате. Про это да про иншее. Вот уже литерально про 9 хвилинок на хвалях белорусского радио РЦ расскажет Анжелика Ляльковская.

На VPN на хвалях Белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежье изменливая хмарность, ну, местами похмурно с прояснениями, кому як пошансовало. Истотных опадков не чакается. Температура по ветру от 18 до 20 тепла. Ветер полночно-заходний 7-9 порывами до 15-17 метров на секунду. Атмосферный тиск крыху ниже из-за 0.

Россия может рыхтовать удары по заходней Украине с территории Беларуси. У Киеве осудили решение допустить белорусских гимнастов до удела в международных спаборництвах. Чакаются змены у раскладе на чыгуначной линии Менск-Берасте. Про это да про иншее, вось уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио Рация расскажет Анжалика Ляльковская.

чисты. Это неохристианчикисты, родина, братри зрачки-то. Это неохристианчикисты, вера, очнись ты. Это неохристианчикисты, родина, братри зрачки-то.

0: Як ставіліся да так званых жоўтабірачнікаў у калёнях? Ці трэба дараваць сваім катам і тым, хто чыніў іншае злачынства ў дачыненні да палітвязняў? Ці варта надалей ціснуць санкцыямі на рэжым Лукашэнкі? На гэтае пытанне адказаў былы палітвязень Кірыла Казей, які адседзеў 5 гадоў зняволення па 4 артыкулах за ўдзел у акцыях пратэсту. Яго дэпартавалі ў Літву 19 сакавіка гэтага году. Паразмаўляла з былым палітычным зняволеным Тацяна Смоткіна.
1: Ці падтрымліваеце вось Алесі Бляска, які сказаў, што трэба ўсё ж такі санкцыі, каб надалей былі, каб вось выпускалі палітзняволеных?
2: Слова Алесі Бляска, конечно же, имеют как бы свой смысл, да, то есть получается, учитывая, что сейчас идет какая-то торговля, и политзаключенных выпускают на самом деле именно из-за того, что снимают какие-то санкции, то получается, вроде как, да, санкции были необходимы для того, чтобы это началось. С другой стороны, сложно, мы не можем сказать, как бы было бы, если бы санкции вообще никто не вводил, может быть, эта ситуация бы вообще бы, в принципе, закончилась. Но мы имеем сейчас то, что есть, и реально как бы идет именно торговля, благодаря Трампу, при котором вводили санкции, да, который был предыдущий президент Америки. То есть, как бы при нем политических заключенных, в принципе, не выпускали, да. Выпускают сейчас при Трампе, который вроде как снимает санкции, как бы получается, что направление правильное, Олесь Беляцкий говорит, в его словах получается правда. То есть, необходимо давить для того, чтобы все это закончилось. То, что ребята говорили, конечно же, все 5 лет просидел в тюрьме. То есть, естественно, все, что они рассказывают, как бы и про давление, и про там эту систему там наказаний, и про солидарность между политзаключенными, и про некоторых людей, которые работают в системе, одни, которые очень так предвзято относятся к политзаключенным, то есть как будто это личный враг, другие, которые реально понимают, что происходит, то есть не хотят в этом участвовать, зависит даже где-то там, как бы, ну, чувствуешь с их стороны сочувствие и отказ, в принципе, выполнять какое-то давление, ну, либо просто как бы равнодушие, то есть, ну, то есть в любом случае в этой системе должны работать люди, которые, ну, эта система, скажем так, исполнения наказания, да, то есть в любом случае там сидят как бы преступники, за ними кто-то должен присматривать, то есть и все уволиться не могут, то есть и те сотрудники, которые не делают разницы между политическими и неполитическими, вот вас прислали сюда, мое дело смотреть, чтобы с вами было все в порядке, чтобы вы там какой-то там режим соблюдали, но они не делают различия между тем, как бы политически, неполитически, то есть просто они не хотят его видеть, то есть не преследуют, скажем так, тебя за то, почему ты сюда попал. Это тоже как бы большое дело, потому что когда ты видишь, когда преследуют люди такие конкретно, когда предвзято относятся, то ты понимаешь, что лучше пускай относятся ко мне как к обычному заключенному, да, чем как к политическому заключенному. По крайней мере, будет спокойнее сидеть.
1: Господар Павел сказал, что желтые бирки обозначались как золотые такие квиток. У вас як до этого ставить?
2: Ну да, естественно, между собой так и говорили. Особенно когда начали выпускать, все говорили, о, видите, как бы сейчас типа, вам будет круто. Естественно, пока, допустим, тот же там 21-22 год, да, когда это все было, скажем так, обострение такое, то есть там были такие разные волны, то там немножко отпустит, то немножко как бы сильнее начинают давить, то, естественно, желтая бирка, она не была, скажем так, чем-то, то есть никто не завидовал, и никто с белой биркой не говорил, что типа, о, мне бы там желтую бирку, да, понятное дело. Но в итоге, да, в итоге, естественно, люди, которые с желтой биркой, они все-таки в колонии отличаются как бы от обычных заключенных, то есть если взять так в процентное соотношение, то там больше людей образованных, то есть которые в жизни как бы чего-то добились, ну и в принципе это люди, которые на самом деле не совершили преступления, хотя люди с белой биркой тоже очень часто сидят за то, за что по сути людей в такие места отправлять вовсе нельзя, да, то есть и там тоже среди них есть там и образованные, там и умные просто люди, вот, и со здравым смыслом и так далее, но среди желтых, конечно же, да, то есть можно однозначно сказать, и это понимают многие, что, ну, скажем так, элита колонии. То есть, если бы людей с желтой биркой каким-то образом, там, допустим, вот так вот начали допускать до какого-то там наведения порядка в колонии, да, ну, это, конечно, если сложно представить, то, наверное, это привело бы к чему-то лучшему. Вот этот исправ процесс именно реальных преступников, он бы пошел бы, скажем так, в лучшую сторону.
1: Вот такая довольно интересная история. Я читала, что вам были подкинувши там пухолку, и пусть господар Павел сказал про то, что треба пробачить. И он, конечно, верник, это зрозумело. Как вы ставитесь до того? Треба пробачать? получается, угу. И все ж таки треба, каб усе покарання свое понесли.
2: Ну, я так скажу, что из двух зол выбирают меньшее. Так сказать, что абсолютно все должны пройти через какое-то там наказание, наверное, нет, потому что люди там по-разному относятся. То есть надо смотреть, кто на самом деле, скажем, ну, то есть невозможно будет там прямо там всех там очень жестоко и так далее. То есть я считаю, что какой-то процесс вот этого, скажем так, амнистии по этим преступлениям он должен быть, но в любом случае должны быть и какие-то разборы каких-то там наиболее громких дел, по результатам которых, допустим, кто-то там выслуживаясь, там реально очень сильно, скажем так, нарушил даже просто действующий закон. То есть просто даже по закону тому, который было, на который закрывают сейчас глаза, когда они там арестовывают, когда там они там дела возбуждают. Конечно же, самые громкие преступления должны люди понести наказание однозначно, иначе для будущих поколений не будет примера того, как нельзя делать. Ну а в принципе, я не говорю про свой случай отдельно, но много кого нужно будет простить за какие-то, скажем так, относительно других мелкие показания. Ну, то есть это должно быть публично, то есть вот человек, он тоже как бы был виноват в этом, в этом, в этом. Но так как он признал, так как он согласился с тем, что как бы он был неправ, да, и так как его вина относительно других маленькая, то есть как бы мы его не привлекаем в дальнейшем.
0: Это было меркаванне Кирилы Казея. Тым часам іншага палітвязня, былога, які зараз жыве ў Вільні, Ілю Міронава, у Беларусі абвесцілі ў вышук. Гутарка з ім праз 3 хвіліны.

0: Працягнем тэму палітвязняў. На чым палягае цяпер дапамога былым палітычным зняволеным, якія знаходзяцца ў замежжы, якія спосабы застаюцца дзейснымі і эфектыўнымі, дзе шукаць рэсурсы, ці ёсць яны ўвогуле? Адказ на такія пытанні шукала былая палітычная зняволеная, якая цяпер жыве ў Польшчы, Святлана Барановская.
1: Вы знаете, тут вот я бы разделила те люди, которые оказываются здесь, и те люди, которые на данный момент, когда выходят, остаются в Беларуси. Потому что, к сожалению, то, что в Беларуси, даже вот лично я хотела бы знать, и понимаю, что я не могу знать, информация закрыта, и даже люди, семьи, которые выходят по Литвязень, мы не особо знаем информацию вообще, как там дальше идет жизнь, с чего как бы у них вообще начинается подтримка. Но на самом деле, вот если говорить про нормальную ситуацию, да, то это, конечно же, сразу выходишь, это начинается медицинский осмотр, это психологическая помощь, это абсолютное вот уют и спокойствие окружать человека, дать ему возможность осмотреться, посмотреть, потихонечку почитать, повникнуть в ситуацию, что и как. Но опять же, это, я сейчас, наверное, даже больше говорю про здесь, про люди, которые оказываются за пределами Беларуси, к сожалению, потому что, ну, это тоже испытание еще то, конечно, оказаться здесь и быть в этой вынужденной эмиграции, но здесь, по крайней мере, можно рассчитывать на то, что ты спокойно можешь попросить помощи, то есть ты можешь ее огласить, ты можешь ее сказать, проговорить, даже видео там сказать текстом, тебя опубликуют, тебя даже продвинут, есть гарантия того, что ты хоть что-то получишь, ну и плюс, как бы, тобой займутся, по крайней мере, и какой-то ты медицинский осмотр пройдешь и так далее и тому подобное, ну и все остальное, как бы осиротье такое, особенно вот я говорю про, например, конкретно, вот, допустим, Польшу, да, Варшаву, знаю, что здесь человека примут и попытаются сделать максимально, сделают максимально то, что в наших силах, да. То, что, как люди чувствуют себя в Беларуси, как бы там хотелось бы, чтобы там было точно так же, как сейчас, но я думаю, что им там сложнее намного, потому что ты выходишь из одной тюрьмы в такую более лайтовую, все равно ты кричать на всю улицу не можешь, там просить помощи только вот, только близкие, а если люди выходят, и у них нету, допустим, определенного количества близких, а и те близкие, там и друзья, и не отвалились ли они за это время, пока он сидел, а даже те, кто остался, они боятся ли они помогать, чтобы вдруг и того, этого человека за помощью посадили. Это очень вообще такие вопросы, которые, на которые вот у меня нету ответа, вот, например, для политвязни, которые выходят в Беларусь, остаются. Не знаю, мне очень хочется, чтобы они там попытались вести как-то жизнь, и чтобы им помогли. Главное, чтобы рядом с людьми оказались люди, которые их поддерживали и будут поддерживать. Это самое важное. Вот прям самое важное.
2: Унутры Беларусі праз тотальны контроль рэпрэсій дапамагаць вязням стала вельмі небяспечна. А вось якія такія рэальныя спосабы і магчымасці падтрымкі ўсё яшчэ застаюцца ў людзей, як думаеце, якія жывуць у краіне?
1: Ну вот я проговорила, наверное, немножко те, которые живут в краіне. Ну, вы знаете, что я, наверное, сейчас, ну что такое, ну, нужно быть реально смелыми там людьми. Вот. Ну или, по крайней мере, всё делать, ой, господи, даже не верю, что я это говорю, тихонечко, ну боже, ужас какой-то. Но, к сожалению, это так. Ну вот реальности жизни таковы, там в Беларуси, что, ой, божечки мои родненькие, что, во-первых, главное, чтобы просто эти люди были, а уж как там помочь, они найдут возможности. Главное, чтобы было желание и было кому это делать, чтобы люди не были одиноки, когда выйдут. Вот, а как уже у них там внутри это все происходит, я бы очень хотела знать, но я не знаю, к сожалению.
2: Беларуская диаспора замежала здесь так само. Акции, сборы, часами сдается, что это вычерпанный ресурс. И то, какие новые инструменты и формы допомоги повинны выкористовывать Беларусь за межою сегодня.
1: Ой, вот это вот вы правильно очень сказали, что, к сожалению, ресурсы истощаются. Опять же, по разным причинам. Возможно, у кого-то действительно не безграничные ресурсы, да, например, материальные. Плюс кто-то, еще раз говорю, что может выгореть, кто-то, может быть, на какие-то моменты может обидеться, кто-то что-то. Ну, в общем, разные ситуации могут быть. Поэтому, да, к сожалению, я вижу, как идут сборы, что сборы, допустим, там, о которых оглашают, там, по каким-то там нашим, допустим, каналам, там, в Ютубе или там в Телеграме, или в Facebook-группах, то еще как-то продвигаются. А сколько таких сборов? Их же прям целая куча, если посмотреть. И они прям так медленно движутся. Я даже не знаю, собирают ли люди хотя бы там какую-то часть от той суммы, которую они заявляют. К сожалению, это так. Какие-то новые формы, честно говоря, как я считаю, ну, как бы и на себе же испытавшие это дело, и видя все, как происходит и на данный момент с людьми, общаюсь с политвязнями, которые и вышли, и в последний, в предпоследний, ну, в общем, у нас же понятное дело, что круг общения, он один уже другого нету. Вот, то, в принципе, все, что предлагается инициативами сейчас здесь, за рубежом, по крайней мере, вот конкретно вот тут, в Польше и так далее, я считаю, что этого достаточно. Единственное, что внутри самих этих ресурсов, ресурсы сами по себе потихонечку истощаются. И желание, и возможность, потому что те, кто помогают, в основном тоже такие же люди, которым тоже не в какое-то время помогали, и им нужно жить свою жизнь как-то дальше, потому что все это не заканчивается. Вот. Но новых я считаю, что у нас все инструменты, они все присутствуют, помощи политзаключенным, по крайней мере, здесь.
2: И что для человека из неволи не свидетельствует про то, что про его не забылись? Какое поведомление, чи там слово подтримки вы хотели передать тем, кто зараз чекает своих близких в этом контексте?
1: Ой, главное, вот я об этом говорила, и прямо вот с красным знаменем вот это вот говорила бы, что обязательно ждать, и чтобы человек, который выйдет, он прям был окутан пониманием, заботой, ну, в общем, вот, уютом, дать человеку все то, чего он был лишен, а именно вот поддержки именно от родственника, потому что какая-никакая, как мы уже знаем, коммуникация в любом случае происходит. Человек, знаете, такое существо, как я говорю, которое привыкает к любым условиям, да, какие бы они жуткие, ужасные не были, по себе помню. Вот, и от этого нужно еще человеку, когда он выйдет когда его вынимут из вот этого вот той среды, в которой он был там годы, его нужно подождать и быть терпеливыми людям, чтобы понять и принять человека, пока он будет адаптироваться из одной среды в другую. Потому что это переход тоже очень-очень-очень сложный. Я даже не могу представить, насколько людям тяжело, просто вспоминая себя, как я недолго совсем провела время по отношению ко всем остальным в СИЗО. И я адаптировалась, наверное, недели две или три. А люди годы просидели. Ну, в общем, это очень тяжело. Главное родственникам набраться терпения, заботы, вот этого всего, и быть просто рядом, постоянно быть рядом, на подхвате с этим человеком, не оставлять их одних, прям постоянно быть рядышком. Это самое важное, самое важное. И вот прям любить, и вот прям уютом, и вот обнимать, и, я не знаю, целовать, кто что любит, понимаете? Вот, поэтому я считаю, это прям очень важно. Ну, это вот прямо вот самое важное, даже, наверное, важнее, чем деньги.
0: Гэта, кажа, была палізняволеная Святлана Бараноўская. Нават пра 6 гадоў пасля падзеяў 20-го году падтрымка палітвязняў і іх сем'яў застаецца галоўным довадам таго, што грамадства не забылася на іх ахвярнасць. Праз 7 хвілінаў дазнаемся пра жыццё беларусаў у Арменіі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 у Польши.
3: Владимир Зеленский накировал Дональду Трампу терминовый лист. Латвия узмацняя оборону от беспилотников на мяжи с Россией и Беларусью. У Белостоку отзначили день мясового самокирования.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Президент Украины Владимир Зеленский накировал лист президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу, у яким поведомил про нарастающую проблему с недохопом сродков супроцьповетренной обороны во Украине, особливо тех, что могут перахопливать баллистичные ракеты. Про это пишет Униан. У листе Владимир Зеленский отзначил, что Украина у значной ступени залежит от подтримки США в обороне своей поветренной просторы. Так само он выказал занепокоенность тем, что теперешние поставки узброенью уже не отповедают узровню погрозы и попросил допомогу у их повеличении. И он звернулся с просьбой протягивать подтримку с боку американского керавництва и Конгресса, у тым лику поставлять ракеты и системы типу «Патриот», каб эффективно супростоять российским ракетным ударам. Президент Украины подкреслил, что большесть ракет можно перехопить при достатковой колькости сродков СПА. Зворот з'явился на фоне новых массированных ударов России и погроз Москвы наносить удары по Киеве и центрах принятия решений. Сегодня на войсковой базе Селия у Латвии проходит международный дроновый саммит. Атуль стало ведомо, что краина узмацняя оборону от дронов на мяжи с Россией и Беларусью. Мы плануем разгорнуть группы перехопников на протягу наступных двух тыдню, сказал агентству Рейтер Модрис Кайрис, керавник Центру компетенций автономных систем латвийской армии. Он поведомил, что экипажи будут складаться с групп до 4 солдат у транспортном сродку повышенной проходимости. Яны смогут знишать беспилотники, что наближаются у радиусе 10 километров. Колькость таких групп, которые будут патрулировать 400-километровую мяжу Латвии с Россией и Беларусью.

0: Сёння спадарства 1554 дзень поўнамасштабнай вайны ва ўкраіне, якую распачала Расія. І сёлета змянілася канцэпцыя ўтрымання межаў на вымотванне ворага. Мэта зрабіць так, каб у праціўніка не было сілаў для працягу наступу. Гэтым перакананы кіраўнік праграмы бяспекі цэнтру глабалізму стратэгія 21 вайсковы марак у адстаўцы Павел Лакейчук.
1: Тупік это когда в стену уперся. Стена в данном случае силы обороны Украины. Маневренная стена. В 2026 году министр обороны Украины Федоров поставил задачу перед силами обороны уничтожать порядка 50 тысяч русских оккупантов в месяц. Это, конечно, такая чемпионская планка, верхняя межа, но идея понятна. То есть меняется концепция обороны с держания рубежей к изматыванию противника. Цель сил обороны меняется на то, чтобы у противника не стало сил для продолжения наступательной операции. То есть уничтожаться должно убыль личного состава, потери личного состава должны быть больше, чем может дать его мобилизационная машина. В лучшем случае должно только восполняться текущий некомплект, но не смог, чтобы противник накопить соответствующие резервы. Но в идеале и то вместе.
2: Удары украинских дронов в глубину России становятся все больше масштабным с каждым кроком. А как это может поуплывать на стратегию этих боков? И что далее чекать от развития подеев?
1: Тут надо разделить на несколько моментов. Потому что мы, ну, с точки зрения применение сил, да, middle strike и deep strike – это как бы одно и то же. Это одна и та же операция на самом деле, элементы одной операции, когда сначала воздушные силы, военно-воздушные силы, силы беспилотных систем, другие компоненты пробивают окно в вражеской противовоздушной обороне, в это окно выходят, соответственно, ударные средства на среднюю дальность, на максимальную дальность. И с этой точки зрения тем, кто организует, координирует эти удары, им без разницы, это deep strike или middle strike. А с точки зрения командира оперативного звена это серьезное отличие. Потому что удары на среднюю глубину, это от 50 где-то до 200 километров, это удары непосредственно по вражеским тылам. Тыловые пункты управления, склады боеприпасов, склады горюче-смазочных материалов, подвоз, логистика. Вот все это становится целями ударов. А удары на дипстрайки – это удары, направленные на поражение вражеского военно-экономического потенциала. То есть это военные заводы или нефтянка. И если вот в мидлстрайке результат очевиден, вот да, сегодня попали, завтра враг не может. Для дипстрайков, ну, такую последовательность, такую закономерность отследить сразу довольно сложно. Можно спорить, там, влияют украинские дипстрайки на производство, на способности российские производить и зарабатывать на экспорте нефти или нет. Или уничтожение там одного, двух, трех заводов по производству химических веществ, оно повлияет на производство боеприпасов в целом или нет. На самом деле это не так просто очевидно, но я думаю, что просто работа тяжелая.
2: Як думаете, а вось калі мы будем глядзець на гэты беларускі вектор, ці застаецца яшчэ такая рэальная пагроза, што беларускае войска, ці там Беларусь можа быць уцягнутая ў вайну?
1: Да, такая угроза существует с самого начала. С 2022 года нужно понимать, что когда российские оккупанты вошли к нам на Киевщину, на Житомирщину, с территории Беларуси, согласно с принципами Организации Объединенных Наций и международного гуманитарного права, Беларусь стала соучастником агрессии против Украины. Белорусский режим стал агрессором, и Лукашенко об этом знает. Конечно, он рассчитывал, что Путин быстренько победит, и все это спишут, победителей не судят, а вышло все по-другому. Поэтому чем дальше, тем Лукашенко больше на растяжке находится между хотелками Путина. Путину нужна белорусская армия. Путину нужно как раз вот ту мобилизационную яму, о которой мы говорили прежде, преодолеть. Нужна фора. Вот белорусская армия, 40-60 тысяч готового, одетого, подготовленного личного состава у Лукашенко есть. Но Лукашенко не отдает их, потому что он сидит на силовиках, все это знают. И он знает, если у него еще забрать армию и спецслужбы, то он не нужен ни белорусскому народу, ни своим хозяевам в Москве. Выбросят как использованный материал. Поэтому он пытается лавировать, максимально демонстрировать Путину свою преданность и готовность к применению сил. И по большому счету само нависание, возможность нападения со стороны Беларуси, она уже играет на руку Путину. Потому что мы вынуждены на это потенциальное направление перебрасывать дополнительные силы, которые нужны на ключевых направлениях, да, где-то под Покровском или Константиновкой. Мы вынуждены производить минно-взрывные заграждения, инженерное оборудование театра, что где-то сейчас бы на юге Днепропетровщины или на востоке Запорожщины это проводить, а приходится на белорусском направлении. Ну, поэтому Путин уже этим выигрывает. А если ему удастся забрать, перехватить управление белорусской армией у Лукашенко? Ведь не секрет, что белорусские офицеры учатся в российских военных училищах. Это прошивка, понимаете? Это уже не белорусская прошивка, это уже русская прошивка. Военное училище – это не просто учебное заведение. Учатся дальше в российских, в московских академиях, включительно с Академией Генштаба. В итоге вполне вероятно, что Путин просто без ведома Беларуси, без ведома Лукашенко перехватит управление белорусской армией. Я помню 2014 год, Севастополь, Украину.
2: А что в ближайшие месяцы может стать таким вырашальным фактором в Украине, чи тем, как эта война будет развиваться?
1: В ближайшие месяцы, все-таки, я думаю, изменений радикальных не будет по направлениям вызовов. Ключевые вызовы остаются на направлениях главных ударов. То есть это северо-восток Донбасса, это битва за северо-запад Донбасса, это битва за Краматорск. По большому счету, да, и, соответственно, Покровск, Константиновка, Часовьяр, Лиман, Славянск, эти направления ключевые. И юг, это Александровское и Гуляйпольское направление. Это как вспомогательное направление удара. Если на одном из этих направлений произойдет затык, российская армия упрется в нерешаемую задачу, может быть перераспределение сил и средств. То есть направление главного удара, но какое-то вспомогательное направление будут у силы переброшены. Ну а к осени, если ничего не будет удаваться, Путин будет же бить по голове Герасимова, дай хоть какой результат. Поэтому, возможно, тактические какие-то действия на других направлениях.
0: Военный эксперт Павел Лакейчук упэўнены, што вайна перайшла ў стадыю працяглага супрацьстаяння на знішчэнне рэсурсаў. Пры гэтым здольнасць Украіны пераносіць баявыя дзеянні на тэрыторыю Расіі і кантраляваць беларускія накірунак з поўначы застаюцца ключавымі фактарамі стойкасці ў бліжэйшыя месяцы.

0: затихнув в журбе,
1: затихнув в журбе.
0: Я завсёды, матуля, вспоминаю тебе. И несу, як заклятие, перед Богом вину,
1: як заклятие

а чистый. Это неохриста, чекисты, родина, протри зрачки, да. Это неохриста, чекисты, вера, а чистый. Это неохриста, чекисты, родина, протри зрачки, да.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.com.